твоего, я ела отца твоего, ванка я воен тебе нет, я тепла, я тепла, я тепла, я молю.